0: Ακούσει πίου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.